Я пыталась найти что-то в глубине лепестков, листьев и веток. В глубине, где сложно понять, что есть что, и где я сама нахожусь. И, смешиваясь с ветром, меня таскало туда-сюда. И краем глаз я вижу, скоро грянет гроза, и я не смогу больше искать. И нечего будет больше искать. Дальше только собирать самое необходимое. Наши слова друг другу, наши болезненные объятия. Смотри пристально! Смотри пристально и вытяни руки ко мне так, ладонями вверх. Я скажу тебе, сколько останется жить и сколько будет любви. И закрою руку с наслаждением, знаю, что это ничего не значит.

Не стоять пустую, когда есть время идти. Не стоять пустую, когда есть время идти. И не стоять пустую, когда есть время идти. Не стоять пустую, когда есть время идти. Не стоять пустую, когда есть время идти. Не стоять пустую, когда есть время идти. Не стоять пустую, когда есть время идти.